0: Completer kan je dag niet worden. Luister, Radio Optimaal. Radio Optimaal.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.